0: Radio Party Mix. Още горещи хитове.
1: Един ден с теб, любов, бих платил с моя жизнь.